0: городе под крылом чайки 4 часа утра.
1: Радио «Комета». 92,6

0: Buda da cento,
1: è di pensiero, sempre.

0: Петра Чехов в городе 7.00.
1: Радио «Комета» 92.6 FM. Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
2: Да!
1: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
2: Да!
1: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов «Живой звук» в эфире. «Чероки Шоу». Ну что, так лучше?
2: Да, то, что надо.
1: На радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8 977 580 3504. Приходите.

0: Идите и попробуйте.
1: Организация приглашает на постоянную работу юриста по гражданскому праву, желательно с опытом работы в судах. Испытательный срок 1 месяц. Телефон для связи +7 916 626 02 63 +7 916 626 02 63.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Так что ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Дари.
1: Люби.
4: Улыбайся и восхищайся.
1: Ой!

0: столице Чеховского района 8 часов утра.
1: Тебе все говорили: не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводи

доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10 утра.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Компания «Аквасервис». Все для комфортной жизни за городом. Септики, Топаз, Аквалос, Евролос, Тополь, бурение и обустройство скважин, монтаж отопления, дренажи. Находимся на выезде из города, напротив АЗС «Уна». Самая большая выставочная площадка септиков в Чехове. Наш телефон 8-906-022-66-22. 8-906-022-66-22.
2: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства?
3: Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома.
2: Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие,
3: сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж.
2: Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации.
3: Выгодные цены от производителя.
2: Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
4: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин.

0: Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды

0: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
1: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов консультантов. 2026 год.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
3: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77 77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
4: Stand by all systems.
0: Радио Комета. 92,6.

0: и районе 9.00.
1: Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
2: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
1: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение каждую среду с 20 до 22 часов

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62.

0: Европа. Парикмахерская «Позитив».
1: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства? Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома. Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие, сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж. Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации. Выгодные цены от производителя. Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
5: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6

0: Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
3: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: городе и районе 10.00.
1: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока!

просто не замечать. Время мое круги от камней на воде. Я с тобой буду, ты только скажи.

Я держу тебя за руку, каждый день подобно чуду. Я с тобою рядом буду, я с тобою рядом буду. Дальше по прямой, лучше наискосок. Время, которое просто уже лишь морской песок.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Компания «Аквасервис». Все для комфортной жизни за городом. Септики, Топаз, Аквалос, Евролос, Тополь, бурение и обустройство скважин, монтаж отопления, дренажи. Находимся на выезде из города, напротив АЗС «Уна». Самая большая выставочная площадка септиков в Чехове. Наш телефон 8-906-022-66-22. 8-906-022-66-22.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123 8-496-72-76-123.

слушайся. Твоя весна на твоем любимом радио. Радио «Комета». Реклама.

0: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте. Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Данова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощущение.

0: столице Чеховского района 11 часов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
2: Нет, это неправда.
1: Подождите, а как же яблоки?
2: Это тоже не соответствует действительности.
1: Но авокадо, все же знают, что авокадо.
2: Никакого авокадо.
1: Ну что же тогда полезно?
2: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
3: По четвергам полезный настрой с Анной Данрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
2: Ну я пошел?
1: Да, идите.
4: Радио «Комета» 92,6.

жить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Ищете качественные материалы для ремонта и строительства? Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома. Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие, сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж. Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации. Выгодные цены от производителя. Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
2: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
3: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.

0: произошла много лет тому назад, пенящей весной.
1: Je suis la la del country, Pedro Taranta.
0: С обычным парнем из русской деревни, которого звали просто Педро.
1: Garanto da majes furtua pa il caballero.
0: Он страстно полюбил красивую девушку из соседней деревни.
1: Jugaga am gaziga jeve smoking and jibas.
0: Но боялся признаться ей, что влюблен.

0: неделю уехали на симпозиум, и я боюсь ночевать одна.
1: She gets in many trouble, кокаином.
0: Я глупенький Педро с радостью согласился.
1: Их блин, я, Volkswagen, наркоман.
0: Пьянящий аромат любви со страшной силой ударил ему в голову.
1: And he was very, very small, козлино.
0: На клеенных ногах он последовал за своей возлюбленной.

на кровать. Красивая девушка, танцуя, медленно разделась и легла с ним рядом. И они страстно любили друг друга всю ночь напролет. А когда взошло солнце, они уже ничего не могли делать. А через 9 месяцев девушка родила ребеночка. Славного, но с небольшими умственными

как позже доказали эксперты, порвавшийся презерватив. Страшная кара постигла Педро. Он ослеп. Его веки навсегда закрылись, никогда уже не поднимались.

0: радио «Комета». Радио «Комета». Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: Организация приглашает на постоянную работу юриста по гражданскому праву, желательно с опытом работы в судах. Испытательный срок 1 месяц. Телефон для связи. +7 916 626 02 63. +7 916 626 02 63.
3: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 02 73.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
6: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.

0: Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77 77.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Café Полдень.
1: Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио «Комета».
2: Включаю.
1: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами. Попробуйте уже сегодня.

0: Комета.
1: 92.6 FM.
0: Рабочий день. Полдень.
2: Радио.

0: Всем доброго дня. Программа «Рабочий полдень» на радио «Комета» стартует. Меня зовут Игорь. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Присылайте ваши поздравления, пожелания по этому телефону. Звоните, как вам удобнее, либо присылайте смс путем Макса, обычного смс-сообщения, либо, ну, Телеграм работает, вот так сказать, с переменным успехом. Вот, поэтому с удовольствием буду принимать ваши заявки, поздравления, пожелания и крутить ваши любимые песни. Заглянем в наш радиокалендарь, что там интересного было за столетие, десятилетие. Может быть, что-то такое важное и интересное. Поэтому начнем мы с музыки группы «Ля Буш». You won't forget me. Ты не хочешь забывать меня. Не забывайте наш телефон 8-916-244-00-44.
1: Рабочий полдень

0: Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудников.

0: 92.6 FM. Рабочий полдень. Комета. Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень с Игорем продолжается. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Между тем, сегодня 11 мая. И сегодня последний выходной. Но я хочу сказать, что неделя-то будет коротенькая, поэтому везет нам. Вот. Ну, а мне везет, потому что у меня завтра будет выходной. Вот. Поэтому у меня тоже такая неделя будет и короткая, и одновременно и не короткая. Вот. Поэтому работаем дальше. От Стаса вот вижу заявку, который попросил группу Teen Lyrical композицию Jailbreak. С удовольствием ставлю, да, немножко, так сказать, роком взбодриться. Вот, поэтому под какой-то погоде, да, вот дождичек прошел ночью сегодня. Но, тем не менее, на улице не так холодно, в принципе, приятно, свежо. Группа Teen Lizzy для Стаса. Дальше, естественно, будет композиция «Замок из песка», которая играет в ротации «Радио Комета». Если у кого-то есть пожелание прислать заявку на свою любимую песню, присылайте 8-916-244-00-44. А теперь немножко рока.
0: Рабочий полдень.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства? Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома. Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие, сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж. Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации, выгодные цены от производителя. Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00, без выходных.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Love is the answer.
1: Комета. Рабочий день. Полдень.
2: Радио. Радио.
1: Комета. Рабочий полдень.
3: Рабочий полдень с Игорем продолжается. Между тем я перехожу к актуальным новостям планеты. И я буквально вчера тоже вечером ознакомился с новостями, что было такого. В принципе, новости некоторые повторяются. Но и так сейчас в мире говорят о новом вирусе, хантавирусе. Я вчера прочитал о том, что судно, круизный лайнер, который круизит, так сказать, по всему миру, да, остановлен в аэропорту Тенерифе на Канарских островах. И власти уже выявили первого зараженного, первых двух человек, которые буквально вынесли этот вирус, так сказать, наружу, да. Это были граждане Нидерланды, муж и жена, орнитологи, которые, как говорят, заразились им на юге Аргентины. Есть такой город Ушуайя, он находится прямо на совсем оконечности буквально Аргентины. Там уже там близко уже где-то Антарктида. Ну, в общем, посмотрите, да. И, в общем, попали они, говорят, туда и заразились вирусом. В общем, после того, как они сели на этот круизный лайнер, естественно, вирус начал распространяться. Значит, где-то они, соответственно, сошли. Муж, значит, полетел в Нидерланды, а жена полетела в Южную Африку, где, соответственно, по прилету и скончалась. Вот, поэтому, естественно... Вот, и муж тоже. Вот, поэтому, естественно, вот эти первые люди были выявлены, те, кто, естественно, этот вирус притащил. Пишут, что первый случай заражения хантавирусом выявили во Франции, но пока, соответственно, женщина в карантине, и пока вроде как нормально. Стараются все это дело оградить, никаких контактов, чтобы, естественно, люди были... подальше от источника заражения. Между тем, люди, которые находятся на Канарских островах, я думаю, что пока там еще карантин, поэтому некоторых, соответственно, кого проверили, эвакуировали несколькими рейсами в разные страны. Запланированы рейсы здоровых людей в Австралию, и, а также в Нидерланды. Вот, поэтому на судне пишут, останутся 34 человека. Между тем, я на тему здоровья нашу русскую песню предложу, кавер Леонида Утесова и Тели Утесовой. Живите богато и будьте здоровы. Поэтому, если у кого-то есть пожелание прислать вашу любимую песню, заявку или поздравление, присылайте 8 916

0: Комета. Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды.

0: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
1: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товара по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.

0: 2026 год.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

рабочий полдень. Планды переходят в следующий час. До встречи буквально минут так через 10.

0: улицах Старой Лопасни 13 часов.
1: Учеными были исследованы все календари с котиками, все часы с кукушкой и все будильники. Полученных данных достаточно, чтобы смело заявлять: воскресенье начинается не сразу.
2: Каждое воскресенье теперь начинается не сразу. С 9 до 11 утра на радио «Комета».
3: Всем привет, дорогие радиослушатели! Я Аннет Лев, музыкант и исполнитель своих авторских песен. Вы слушаете радио «Комета» 92,6 FM, Чехов.

0: Рабочий полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень плавно перешел в следующий час. У меня время заявок. Эдуард прислал заявки. Ну, здесь вот в заявках есть Петр Налич. Я думаю, вот как бы мне конкурсу Евровидения, чтобы сказать буквально про пролезть, так сказать. И вот Петр Налич, это моя такая лазейка. Скажу, что Петр Налич участвовал в Евровидении в 2010. Мы там были в 14-й раз. Заняли мы там, по-моему, 11-е место с композицией «Потерян и забыт». Но что касается конкурса Евровидения 2026, то этот конкурс начинается. Начинается он, пройдет 12, 14 и 16 мая, так что я буду там сидеть, смотреть. В Вене мы не участвуем, 35 стран будут участвовать. Вот, поэтому канал Music Box вот по, так сказать, телевидению организует каждый день какие-то там выходы. Надо будет настроиться, посмотреть, что там такого интересного будет. Вот, поэтому наверняка что-то будет интересное. Наверняка. Вот, поэтому Евровидение славится своими всякими новшествами. Я работал на московском Евровидении и скажу, что это было классно. Каждый день приходишь, у тебя в твоем таком почтовом ящике какой-нибудь подарочек лежит. Ну, в общем, в Москве было организовано Евровидение, я считаю, что на высшем уровне. Все было хорошо. Организовывал, конечно же, это Европейский вещательный союз, но, тем не менее, если есть порядок какой-то определенный, да, по которому надо работать, все сделано прекрасно было. Без подарков не остались. Вот. На концерт билет давали. Вот. И на первом полуфинале я был. Вот. На репетицию финала водили. Было интересно посмотреть и, в общем, поработать на московском Евровидении 2009, которое тоже было в мае. Все, Петр Налич, дальше, естественно, Александр Розенбаум, который споет нам про Магадан. Но вот про Магадан хочу сказать, что, между прочим, было сообщение, авиасообщение между Магаданом и Америкой в 90-х годах, и всего полет занимал 4 часа. Теперь, если кто-то из Магадана в Америку хочет слетать, например, да, там, не знаю, по делам или к родственникам, то надо лететь вообще вот так вот, облететь весь земной шар, лететь через Москву. Ну, плюс еще и надо визу получить, вот так вот. Так что вот так вот, несмотря на то, что Магадан находится вот на наших восточных границах со штатом Аляска. Вот так. Итак, Петр Налич, Александр Розенбаум, который даст концерт 14 июня в Чехове, в спорткомплексе «Олимпийский». Запасайтесь билетами, если кто-то хочет. И прямо сейчас телефон прямого эфира 8-916-244-0044.
0: Рабочий полдень на комедии.

что ты раздула самовар, разложила в круг печенье, и как будто невзначай ты вся в сладостном томлении.

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: слушайся. Твоя весна на твоем любимом радио.
1: Слушайте, котята, пусть они все думают, что я не стану знать, суперстар.

0: Рабочий полдень продолжается. Между тем, у меня заявка от Андрея Краснова. Он пишет: «Добрый день, Игорь. Сегодня день ожидания Мэри Поппинс, праздник, который отмечается ежегодно 11 мая. Поставьте песню из фильма «Мэри Поппинс. Заседание», как я понял, да, «Леди совершенства» в исполнении Татьяны Ворониной». Ну что, ну давайте прям вспомним этот фильм и Татьяну Воронину тоже послушаем. Наталья Андрейченко вообще, конечно, классная. Я вот ее буквально недельку назад видел в фильме «Воин при Роман». Ну, конечно, шедевральная актриса и женщина.
1: Банкрот! Ты хоть понимаешь, что это означает? Ты понимаешь?
2: Не кричи, я понимаю.

0: Банкрот.
1: Нет, ты ничего не понимаешь. Это значит, все соседи скажут, что я банкрот. Все газеты напишут, что я банкрот.
0: Ну, наконец-то о тебе напишут в газетах.
2: Ты еще издеваешься.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Компания «Аквасервис». Все для комфортной жизни за городом. Септики, Топаз, Аквалос, Евролос, Тополь, бурение и обустройство скважин, монтаж отопления, дренажи. Находимся на выезде из города, напротив АЗС «Уна». Самая большая выставочная площадка септиков в Чехове. Наш телефон 8-906-022-66-22. 8-906-022-66-22.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
3: Организация приглашает на постоянную работу юриста по гражданскому праву, желательно с опытом работы в судах. Испытательный срок 1 месяц. Телефон для связи плюс 7-916-626-02-63. Плюс 7-916-626-02-63.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Радость без повода, предвкушение и музыка. Это весна.
5: Твоя весна на твоем любимом радио.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Рабочий день. Полдень.
1: Радио.
0: «Комета». Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень продолжается, но между тем мы потихонечку уже должны закругляться, потому что время уже подходит к окончанию нашего, ну, моего, скажем так, времени нашего эфира. И есть еще одна заявка к позиции «Факел» для Эдуарда, она сейчас прозвучит. И между тем я хочу сказать, что сегодня национальный день, когда можно есть все, что хочется. Но даже не знаю, все зависит от вашего кошелька, что захочется. Вот это я точно знаю, например, да, вот хочется того, этого, пятого, десятого, но на все денег не хватит, вот, чтобы все съесть вкусняшки. Вот, поэтому сегодня у нас 11 мая, и вот я читаю, что в 2004 году на телеканале ТНТ стартовала самое громкое реалити-шоу «Дом-2», которое оставило большой след, насколько мне кажется, в мировых телевизионных медиа, потому что это предтеча передачи «За стеклом». А перед этим на Западе придумали передачу «Большой брат». Вот, насколько я знаю, да, и вот «Дом-2» вот раскрутили так, до таких... до таких возможностей, что я даже не знаю, как это все писать. Но на любителя я не смотрел, честно говоря, не могу сказать. Мне что-то такие темы не особо интересны, поэтому я как-то более стараюсь отстраняться больше от бытовых таких программ, более публицистическим, музыкальным или вообще каким-нибудь интересным передачам, чем просто сидеть, прозябать и смотреть, как люди там, не знаю, какие-то разборки между собой проводят. Все, ну, в общем, наблюдать за людьми как-то не особо интересно было. Композиция «Факел» для Буча, для Эдуарда от Буча. Вот, а дальше будем двигаться к окончанию нашего эфира.
0: Рабочий полдень на коне.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку.

время, отведенное программе «Рабочий полдень» заканчивается. Ну что могу сказать напоследочек. Завтра рабочая неделя начинается. И с культурных событий я, пожалуй, выделю дату про кино. Мы уже говорили 4 мая о том, что в январе 27 года главой кинокомпании «Метро-Голдвин-Майер» Луисом Майером придумана была придумать церемонию, так сказать, вручения кинонаград. И, наконец-то, 11 мая составилось торжественное собрание в Лос-Анджелесе, на котором в эту академию вступили 231 человек, уплатив взнос в $100. Вот так началась история «Оскара». Композиция Мадонны «Crazy for You» из фильма Vision Quest заняла в 1985 году 11 мая первое место. Пожалуй, я этот трек, пожалуй, и поставлю, фильм посмотрю. И до встречи на следующей буквально передаче «Рабочий полдень» в среду. Завтра у меня выходной. Я трудился, майские праздники. Имею право, как говорится, один день отдохнуть. В среду буду с вами полный день и в обед, и вечером. Поэтому готовьте ваши заявки, приветы, пожелания по телефону 8-916-244-00-44. Все, всем пока, доброго здравия и спасибо всем, кто был со мной. Пока-пока. I love the movies. Welcome to the biggest movie event of the year. We're going to have a great night, ladies and gentlemen. And the Oscar goes to... Heath Ledger. Penelope Cruz. Curious Case of Benjamin Button. The Dark Knight. Sean Penn. Meryl Streep. Slumdog Millionaire. Kate Winslet. Thank you so much.

0: усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
2: Да!
1: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
2: Да!
1: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов «Живой звук» в эфире. «Чероки Шоу». Ну что, так лучше?
2: Да! То, что надо.
1: На радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства?
2: Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома.
1: Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие,
2: сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж.
1: Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации.
2: Выгодные цены от производителя.
1: Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
3: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
4: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов консультантов. 2026 год.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Компания «Аквасервис». Все для комфортной жизни за городом. Септики, Топаз, Аквалос, Евролос, Тополь, бурение и обустройство скважин, монтаж отопления, дренажи. Находимся на выезде из города, напротив АЗС «Уна». Самая большая выставочная площадка септиков в Чехове. Наш телефон 8-906-022-66-22. 8-906-022-66-22.
2: Зуб болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Тебя чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства?
6: Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома.
5: Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие,
6: сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж.
5: Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации.
6: Выгодные цены от производителя.
5: Мы находимся по адресу. Город Чехов, улица Уездная, 12А. Строение 1. С 8 до 19.00 без выходных.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: городе и районе 15 часов.
1: Тебе все говорили: не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10

0: Иномарка с пробегом, навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку, восстановим после ДТП, покрасим, будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Организация приглашает на постоянную работу юриста по гражданскому праву, желательно с опытом работы в судах. Испытательный срок 1 месяц. Телефон для связи. +7 916 626 02 63. +7 916 626 02 63.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: больше.
1: Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
2: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды.

0: Проснулись снова. Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
1: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов консультантов. 2026.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай, оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
3: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства? Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома. Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие, сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж. Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации, выгодные цены от производителя. Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: землі Лапеснінської 16:00.
1: Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
2: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
1: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение каждую среду с 20 до 22 часов

0: Радио Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей – скидка 5%. Пенсионерам по будням – скидка 5%. И каждое воскресенье – скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
2: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026 год.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: лето.
1: Реклама.
2: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
3: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».

0: столице Чеховского района, 18:00.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
2: Нет, это неправда.
1: Подождите, а как же яблоки?
2: Это тоже не соответствует действительности.
1: Но авокадо, все же знают, что авокадо.
2: Никакого авокадо.
1: Ну что же тогда полезно?
2: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
3: По четвергам полезный настрой с Анной Данрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
2: Ну я пошел?
1: Да, идите.
4: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92,6 FM.

0: Какая сегодня фальшивый понедельник, да, сегодня, Ань?
1: Фальш-старт.
0: Да, фальш-старт для рабочих будней. Но, как всегда, вечерний Чехов официально объявляем открытым. В общем-то, здесь в студии по традиции, как всегда, Ольга Ольхова и...
1: Анна Донрой, всем добрый вечер.
0: Добрейшего всем, всех с большими длинными выходными. Сегодня, значит, с финальный выходной день, потом с короткой рабочей недели. Ну и, в общем-то, дальше погружаемся в выходные. И, в общем-то, объявляю официально открытыми прием заявок на ваши любимые композиции, также при этом музыкальные поздравления. Напоминаю, номер 8-916-244-00-44, а также у нас в группе радиостанция «Комета» ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь и будьте в курсе музыкальных новостей города. И подписывайтесь на информационный канал lapasnya.ru в мессенджере Макс и будьте в курсе событий города в целом. И пока вот мы тут с Аней думаем, решаем, какую же тему мы вам подарим на ближайшие два часа.
2: Может быть, вы что-то посоветуете, да, пока еще у вас сейчас будет музыкальная пауза.
0: Да, естественно. Вдруг вы что-нибудь нам интересное подкинете, что будет интересно и вам, и нам. И, в общем-то,
2: нам еще и думать не надо будет.
0: Да. Ну, а пока пару слов о погоде. По традиции, у нас за окном плюс 13, ощущается как плюс 12, облачно с прояснениями. Осадков сегодня не ожидается. В общем-то, это радует. Ветер слабый, 1 метр в секунду восточный, низкая активность пыльцы. Конечно, там влажно. Влажность высокая, давление атмосферное в норме, магнитное поле спокойное. В общем-то, я думаю, что классный набор, да, Ань?
1: Да?
0: Вообще
1: неплохой.
0: Прекрасно все. Ну и, в общем-то, Аня, я тебя так давно не видела, по тебе соскучилась.
1: Ты знаешь, Оль, вот аналогично. Я прям думаю, быстрее бы я пришла. Нет, я серьезно, Оль, но ты что-то как-то меня опередила.
0: Вот так вот, два выходных вместе прошли, и вот так вот. Я надеюсь, что наши слушатели по нам также соскучились. Сейчас будем общаться. Особенно учитывая, что сейчас окину вам маленький спойлер. Мы с вами теперь встретимся только в пятницу в таком составе.
1: Со мной в четверг.
0: Да,
1: я только в четверг приду. Да. На свою программу, и все, и Соли в пятницу вечером.
0: Вот и все, поэтому ловите момент, у вас сегодня 2 часа с нами, чтобы обсудить какую-нибудь классную, интересную тему. У меня там пока в голове роятся мысли, как, не знаю, как бешеные бабочки, которых там ветром сдувает, и такие, надо что-нибудь придумывать.
1: Сейчас, нет, у меня есть варианты, я думаю, что мы сейчас выйдем с красивой темой.
0: Ну и, в общем-то, предлагаю пока что послушать классную музыку. В данный момент у нас будет Конго с Come With Me, а потом будет Басков Николай, Мне Без Тебя Нельзя.
1: Ой, какая песня!
0: Так что давайте наслаждаться. Вечерний Чехов официально открыт. Ждем ваши заявки, приветы и музыкальные поздравления.
3: Вечерний Чехов на радио «Комета».

0: Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

0: продолжается, и думали мы с Анной.
1: И наконец, придумали.
0: Да, придумали, и сейчас будем озвучивать вам тему ближайших 2 часов, а мне кажется, тема огонь.
2: Ну, Оля прям была в восторге. Ну, я как-то, ну, спокойно, но мне понравилось, да.
0: Ну, а что, конец весны, время как бы наводить чистоту, вкладываться в новые, как сказать, окружения для себя и, в общем-то, создавать благоприятные пространство для того, чтобы начинать заново, да, вот и лето, и жизнь.
2: Она тема-то, собственно, однозначно нужная, однозначно интересная. Уж нам-то с Олей точно не из пальца вытягивать эту тему.
0: Да, да,
2: нам
0: да,
2: всегда
0: да, да.
2: есть на любую тему, о чем
0: мы
2: поговорить.
0: Мы же девочки, да, мы же любим там все перекладывать, убираться по 200 раз.
2: Ну вот, общем, вот любишь ты интригу, да, да, вот затягивать.
0: Ладно, озвучиваю уже тему.
2: Ну,
0: генеральная уборка, необычные находки и казусы. Пишите свои истории из жизни, как начинали генеральную уборку дома.
2: Как заканчивали.
0: Да, чем она продолжалась.
2: Сколько дней продолжалась.
0: Сколько лет она шла. В общем-то, почему эту тему решила поднять? Потому что очень часто вспоминаю, что у меня бывает по настроению, я люблю, вот, допустим, там раз в 2-3 месяца прям вот капитально перебрать свои шмотки и половину выкинуть. И тут начинается тут, я начинаю генеральную уборку, условно говоря, там в 4 часа дня, а в 8 часов вечера я уже сижу там, перебираю старые значки, фотоальбомы, перекладываю какие-то кусочки ткани, которые я коллекционировала лет 15 назад, нахожу какие-то там старые машинки, 200 там коллекций каких-то фантиков, и, в общем-то, сижу, перекладываю, у меня ностальгия, а там я нахожу свои старые краски, значит, начинаю перебирать старые рисунки, и время уже 3 часа ночи, а я понимаю, что уборка генеральная началась, и все.
2: Ты знаешь, Оль, тебе, наверное, везет больше, потому что ты вот решила загенералить, да, и начала. У меня, знаешь, как генеральная уборка начинается?
0: Как?
2: Я ничего не собираюсь делать, у меня вдруг освобождается там, у меня вдруг появляется настроение пропылесосить в каком-то дальнем углу.
0: Ага.
2: Начинается с того, что я отношу туда пылесос, потом я там увидела вот это, потом вот это, уже я с тряпкой вытираю пыль вот там. У меня никогда нет в планах генеральной уборки. У меня это может, генеральная уборка свершится вдруг случайно, потому что
0: внезапно,
2: и что я те же могу потом, точно так же, как у тебя, я заканчиваю там, у меня все везде лежит, там тряпка, пылесос, все здесь стоит, а я перебираю фотографии, например, там, своего детства, думаю,
0: да,
2: ну,
0: да,
2: вот
0: да,
2: и вляпалась ты.
0: И сидишь, и потом думаешь, так, надо, наверное, купить новый альбом, разложить в них фотографии, уголочки такие красивые сделать, да, и сидишь, и пошли уже там, не знаю,
2: вторые сутки генеральной уборки.
0: У меня наоборот, кстати, могу тебе опровергнуть твои альбомы.
2: Давай.
0: У меня, кстати, куча альбомов, в которых я сейчас все фотографии вытащила и положила в маленькую компактную коробочку. Они меньше места занимают.
2: А, вот, кстати, очень хороший лайфхак для уборки.
0: На самом деле, я человек, который любит коробочки. Мне кажется...
2: Я тоже коробочница.
0: Вот я коробочница, причем полнейшая. Вот есть люди, которые любят все по пакетам раскладывать, а я вот по коробочкам. Вот меня, не знаю, медом не корми, но дай мне какие-нибудь классные коробочки. Еще как у меня, я видел такой лайфхак, у меня есть прекрасная знакомая, Виктория ее зовут. Вика, тебе привет, если ты нас слышишь. Она делает уникальные вещи. Она эти коробочки оклеивает тканью очень красиво.
2: Да,
0: так
2: я только хотела сказать, что коробочки же красные,
0: да,
2: классные могут
0: это
2: быть.
0: Это так красиво, это так вообще эстетично смотрится. И вообще вот люди, которые делают что-то своими руками, мне кажется, они чем-то близки к богам греческим.
2: Ну, это другая тема, которую мы тоже затронем, скорее всего, в следующей программе. А мне коробки нужны именно гладкие, чтобы с них было легко пыль вытирать.
0: Вообще идеально. Так, ну что, я предлагаю пока что уйти в композицию Мюри Fallen. А дальше у нас будет Лена Сайфл, всеми любимая кошка-мать, и Майская ночь Елены Татарниковой.
2: И все мы любим. О, Майская ночь,
0: да!
2: Моя любимая.
0: А потом у нас будет Nickelback, Never Again. И, в общем-то, потом вернемся мы к обсуждению лайфхаков генеральной уборки, необычные находки и казусы. Поэтому и ждем ваши музыкальные заявки заодно. Поэтому торопитесь. Ждем, ждем, ждем.
3: Вечерний чех на радио Комета.

0: 92,6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
4: Какие будут предложения?
5: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
4: Правда, 320? Это шутка?
5: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
3: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
4: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
3: Пойдемте уже, не будем терять время.
5: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92,6 FM.

0: ВКонтакте, можно в комментариях, а можно нам на мессенджер Макс 8-916-244-00-44. У нас есть там комментарии ВКонтакте, Ань, представляешь?
1: Да. Что, контакт сактивировался.
0: Оживает, ура!
2: Отлично. Давай,
0: мы добились. Александр Градов пишет: девчонки, привет!
2: Привет, привет!
0: И всем привет! Включите, пожалуйста, POD. Сателлит. Вот только что увидела, но уже поставила песню фристайл. Ну, что ж поделать, потом будет сателлит. А насчет уборки. Мыть стекла, до которых не дотянуться. Стричь газон – одно удовольствие. Сжигать мусор весной. Александр, какие у вас предпочтения? Мусор весной вообще сжечь так-то экологически?
1: А я тоже, кстати, по весне
0: неправильно.
1: Александр, я с вами. Я по весне. Мне осенью всегда все лениво это делать. Я всегда делаю это по весне.
0: Но сжигать – это же такое себе. Это же такой удар по экологии.
1: Нет, не мусор. Не-не-не, Оль. Я, например, не про мусор, а, например, ветки. Ну, короче, вот все, что с осени настригло, я бы так сказала.
0: Ну, понятно, там листики всякие.
1: Да, и причем упало. Я это делаю в глубокой бочке. То есть я прям на сервисах у ребят беру бочку,
0: грамотная.
1: Внизу вырезаю дырку, чтобы, ну, как бы...
0: Тяга была.
1: Ну, шаришь, Оля. Тоже шаришь. Вот, и все это сверху накидываю, поэтому у меня все это идет вверх, то есть соседи... И делаю это в будни днем.

0: с ситуациями. Ольга Малашкова рассказывает о случае, когда в квартире в районе Ховрино после влажной уборки между половинками дивана обнаружила несколько использованных контрацептивов.
1: И что?
0: Ой, ну прям, ну использованные же. Фу, ужас какой.
2: Ну зачем? Зачем эта информация?
0: Еще один пример находки, да. Коллега вот этой Ольги в доме пожилых людей, приподняв матрас, чтобы убрать пыль с внутренней стороны кровати, обнаружила засохшие остатки экскрементов. Позже выяснилось, что у хозяев есть два кота и собака, которых на момент уборки в доме не было. И внезапные находки. Давайте какие-нибудь приятные находки.
2: Да
0: я не знаю, там деньги, например.
2: Вот, я хотел тебе сказать, ну чего.
0: Из самых необычных, значит, находок есть находка в ходе генеральной уборки. Это газета The Vancouver Sun. В общем-то, со статьей о коронации Елизаветы II.
2: Я тебе хочешь сейчас про генеральную уборку хороший случай расскажу, чтобы забыли два предыдущих. В общем, смотри, я продавала один дом, ну, я недвижимостью занимаюсь, да, многие знают, продавала один дом, взяла, ну, не буду говорить сумму, но большую, взяла аванс и потеряла его. Прикинь, просто, ну, потеряла. Но это как бы там моя комиссия была, все как бы вроде, все хорошо. И дело в том, что когда я это все сделала, я поняла, что все, я без денег осталась.

0: лето. Я оделась не по погоде.
1: Все перекопала.
0: Оль, все перекопала, не нашла. И ты представляешь, перед Новым годом я просто такая загадываю желание от мамы, которая давно уже ушла. Я ей, типа, мам, дай мне какой-нибудь подарок на Новый год. Угу. Я перед Новым годом это нахожу и вспоминаю, что она всю жизнь мне хотела подарить электронное пианино, и это не сделала при жизни. И
1: купила?
0: Я прям все деньги вбухиваю в электронное пианино, покупаю охренительное.
1: Класс.
0: Японское пианино. Короче, вот так я потратила свои деньги, которые нашла во время генеральной уборки.
1: Кстати, знаешь, вот самая неожиданная находка — это раскладной глобус.

0: Раскладной.
1: Да, там такой, как пазл собирается. Ну что, ждем, собственно говоря, даже дальше ваши откровения про генеральную уборку, что находили, какие внезапные казусы случались. Ну а пока у нас по заявке Александра Градова POD Freestyle. Прямо сейчас на радио Комет 102.6 FM. Слушаем.
2: Вечерний чех на радио Комета 92.6 FM.

0: 92,6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства? Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома. Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие, сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж. Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации, выгодные цены от производителя. Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
2: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
3: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. По родности у продавцов-консультантов. 2026 год.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
6: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
7: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92,6 FM.
8: Ань, угадай, что случилось. У нас первый час закончился.
9: Опять? Слушай, мы так раскачиваемся, чтобы долго. Чуть только начали. У меня уже тут список.
8: Да. Опять, да? Вечно мы не успеваем.
9: Давай, скорее, что там, про уборку.
8: Скорее, про уборку, скорее. Так, принимаем ваши сообщения про генеральную уборку, лайфхаки, неожиданные находки. И, в общем-то, все-все-все обсуждаем мы на 916-244-00-44 мессенджер Макс. Мы там принимаем от вас сообщения, в том числе с заявками вашей любимой музыки. И в группе радиостанции «Комета» там тоже принимаем от вас и сообщения, и заявки. Так что давайте, пишите, активизируемся, господа, а то время...

мой прям основной лайфхак, которым я пользуюсь, который лично мне очень сильно помогает. Mm-hmm. Я, кстати, всегда его предлагаю своим подругам. Ребят, делать уборку не одна. Вот мне скучно делать уборку одна. Когда я там замужем, да, или с кем-то там, ну, встречаюсь, да, то есть я всегда подключаю своего мужчину. Я очень люблю вообще со своим мужчиной убираться. Это быстро, очень... То есть здесь такие вещи, когда мужчина какой-то делает сложные вещи, тогда, например, двигает мебель, я быстро там все вымываю, он обратно задвигает. То есть вот это самое сложное для меня в уборке — это передвинуть мебель с места на место, потому что все остальное мне сделать абсолютно нетрудно. Вот, это первый момент. И подруга вот у меня, с которой мы много лет продружили, она ненавидит мыть окна. Я люблю мыть окна. Я люблю, например, гладить очень, да, но я там не люблю...

0: люблю. Угу. Она вытирает пыль мне. Ну, в общем, мы распределяем обязанности тех, кто любит делать. И, например, у меня даже подруга была, Аня, хоть живи в моей квартире. Только она очень чистоплотная, но не любит гладить. И у нее куча белья всегда. Она там уезжала в отпуск, я жила у нее в Москве в квартире, и просто переглаживала ей все белье. Ну, в общем...
1: Выгодно.
0: Да, мы взаимодополняем.
1: На чья ты сторона? Я там, где выгодно. У меня есть корабль, у меня гладить.
0: Поэтому это тот лайфхак, когда, если у вас есть подруги, но не такая же большая лень к уборке, пользуйтесь вот этими лайфхаками.
1: Угу. Ну, а у нас продолжается обсуждение. Нам Александр добавляет ВКонтакте. Я про ветки в бочке. Это очень удобно. Именно об этом. Это, видимо, про сжигание мусора. Да,
0: но я поняла, что мы нашли друг друга с вами.
1: Говорит еще, вы еще линолеум оторвите или подоконники. Зачем? Это уже похоже на ремонт уже похоже, а не на генеральную уборку. В общем-то, строительный мусор с маслом наберется. Не-не-не, Санечка, мы сейчас не про приготовление к ремонту. Хотя, знаешь, Аня, такое часто, мне кажется, может зайти, когда, допустим, идешь убираться, там какая-нибудь кусочек обои отошел, думаешь, надо его как-нибудь поддеть. Поддеваешь, так опа, так полстены отошло, и до свидания. У тебя уже вместо генеральной уборки ремонт.
0: У меня сейчас очень похожая ситуация. У меня собака же, родила, одну из которых собаку я оставила. И у меня три двери, просто вот этот шпон, короче, они оторвали его. Я пока на них смотрю, все, они уже драть перестали, думаю, когда они закончат, не убить же их за это. Я теперь смотрю и думаю, как бы их

0: тем, чтобы начать делать ремонт из генеральной уборки. Тоже классно вообще, на самом деле. Кстати, из неожиданных находок в ходе уборки, вот самое распространенное, то, что находят, это один тапочек.
1: Я носки обычно. Ну, у меня собаки их таскают.
0: Носки, тапочек, потом, не знаю, какие-нибудь платки. То есть, там еще может быть коллекция фигурок «Звездные войны».
1: Самое удачное, конечно, это деньги, потому что я прям порой даже вот не надо срочно, а вот их нет, и я начинаю по всем карманам и где-нибудь нычку-то нахожу.
0: Винтажный набор бритв на чердаке во время генеральной уборки нашли. Тоже классно. Билеты на хоккей «Филадельфия Флайерс», сейчас скажу, какого, 83-го года вообще.
1: Коллекционная.
0: Да, раритет. В общем-то, пока что мы уходим на перерыв до завершения часа. У нас там будет две сливки с композицией «Куда уходит детство», а мы не уходим никуда, и в следующем часе уже вернемся к вам. Поэтому делайте громче, отдыхаем,
1: слушаем. Не переключайся, мы с вами.
2: Вечерний чех на радио «Комета». 92,6 FM.

0: улицах нашего города 19 часов.
1: Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио «Комета».
2: Включаю.
1: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами. Попробуйте уже сегодня.
3: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92,6 FM.
4: Надеюсь, что вы еще не успели по нам заскучать, а мы уже вернулись.
5: Вот я надеялась, что по нам скучали, если честно.
4: Ну что ж, я, по крайней мере, скучаю каждый день по своей работе, потому что я ее люблю очень сильно. Продолжаем мы «Вечерний Чехов». У нас в студии по-прежнему все без изменений. У нас Ольга Ольхова у микрофона и...
5: Анна Донрой точно так же дополняет Ольгу. И мы вместе творим вам вечер.
4: Да, творим вечер, творим, вытворяем. Мы тут перебираем всякие находки в ходе генеральной уборки. Тут нашла, в общем-то, эволюция сотовых телефонов, обнаруженных при переезде. 2, 4, 6, 8.

0: телефонов.
1: Ты знаешь, Оль, я из старых вещей не вообще очень быстро от всего избавляюсь, тем более от техники от какой-то. Но вот у меня дедушкин фотоаппарат, по-моему, там какой-то лежит прямо.
0: Ой, нет, фотоаппарат это мое все.
1: Это лежит. Вот не могу. Но это знаешь, как бы это даже память о дедушке, вот она лежит. Вот. И как-то. Мне дал совет один очень мудрый человек. Если вещью не пользуешься год, ее выбрасывай. Знаешь, очень легко с этим расстаюсь, кроме шмоток. Потому что у меня 14 квадратных метров гардеробной комнаты. И мне вообще, я не могу не выбросить. Ну, очень редко что-то выбрасываю, которое прям совсем износилось. Потому что я пару вещей одеваю, которым 10, 15 и даже 20 лет. Недавно я... А, у меня куртка есть, которой 26 лет. Кожаная куртка, тертая-перетертая. Я купила еще в Индии в 2001 году. Оль, у меня ее очень часто... У меня ее часто просят купить. Продайте нам эту куртку. Самая большая цена была $500. Ты знаешь, на тот момент, когда у меня не было денег, можно было продать, но я пожалела, честно говоря, ее. Куртка у меня в коллекции. Ношу.
0: Понятненько. Что ж, ну а я продолжаю парад необычных вещей. Взялись с семьей за весеннюю уборку и зашли так далеко, что откопали 20-летнюю банку брокколи.
1: О, интересно. Съели, ребята?
0: Не знаю. Написано, что у нее срок годности до января 99-го года. Когда нашли, не указывается, не уточняется. В общем-то, старая клавиатура такая, про Professional Kinesif. Такая с двух сторон, значит, у нее клавиши, по центру такая прогалы и такие там, в общем-то, с нее может стать головокружение, можно поймать, если честно. В общем-то, так пишет мужчина, нашел в гараже, значит, коллекцию комиксов Келвин и Хоббс. Такие раритетные были комиксы, в общем, про тигра и пацана такого мелкого. Другой пишет, разгребал вещи на чердаке и случайно узнал, что в начале карьеры Брюс Уиллис был музыкантом. Пластинка «Respect Yourself» прилагается.
1: Интересно как.
0: В общем-то, убирался у дедушки и нашел штуку, похожую на скипетр. Может, дедушка в прошлом был царем?
1: Интересно. По поводу моего дедушки, который, кстати, прошел всю войну, вот я вот недавно день памяти себе устраивала, 9 мая. Как у нас делал дедушка? Мы когда на огороде всей семьей собирались, а семья у нас большая была, он на дверь вешал список дел. Там скопать грядку, там убрать там-то, это сделать. То есть у него просто был список. Он четко его весил, повесил, да, вешал. Вот. И каждый, кто выбирал какое-то себе дело, и рядом карандаш на веревочке вешал. И, в общем, ты подходишь, например, ага, хочу там грядку скопать. Берешь ее, зачеркиваешь, все, дело уже твое. И идешь это делаешь. Ты знаешь, это так сплочает, когда ты все эти дела, ты выбираешь себе дело, которое ты хочешь сделать, а, то есть, в принципе, тебе выбор не дают. Тебе дают список, в который ты просто должен окунуться. Ты знаешь, очень весело все это проходило.
0: Так, замечательно.
1: Это классный лайфхак, да.
0: Нашла я, что это за скипетр. Это инструмент для управления слонами. Называется анкус. Вот так вот, если кому интересно, загуглите. Также из находок необычных костюм для выпускного, сделанный из клейкой ленты, нашел мужчина в своем гараже.
1: Из клейкой ленты, мне вот это интересно.
0: Я тебе покажу сейчас, там будет перерыв. Ну и, в общем-то, жена нашла игрушечную модель DeLorean из фильма «Назад в будущее», когда прибиралась у бабушки с дедушкой. На картиночке, значит, это «Back to Future» Роберт Земекис и прям в пакете нераспакованная машинка. Вообще крутяк, я считаю. Просто. Видимо, подарок потерянный чей-то был. Ну что ж, а мы пока вспоминаем тут саундтрек к последнему финальному Дэдпулу, который там с Росомахой вместе. NSYNC, Bye-Bye-Bye, прямо сейчас у нас на радио Комедия 102.6 FM.
2: Вечерний чех на радио Комедия.

0: Комета. Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Телвис Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.telvisyarvi.ru.
3: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
5: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
4: Чехов, заводская 1/1.
5: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
5: opt-akb.ru.
4: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
7: Вот и мы вернулись, Ольга Ольхова и
8: Анна Донрой. Мы

0: например, давай так, вот мой еще такой лайфхак. Я себе, например, так, надо вот это сделать, надо вот это сделать. И я накидываю себе прям в телефон, у меня заметка, да, дела, какие надо прям вот сделать. И начинаю с самого вот такого прям дотошного, вокруг
1: самого
0: которого...
1: противного.
0: Да, потом начинаешь уже там ковыряться. Вот. И я вот сейчас просто вспомнила, какая моя генеральная уборка была самая длинная. Оль, ты вот можешь вспомнить генеральную уборку? Как долго длилась самая длинная твоя генеральная уборка? Я думаю, ты меня не переплюнешь, если мы по количеству...
1: Как тебе сказать? Как полтора есть? Месяца.
0: Блин, слушай, переплюнул, у меня месяц.
1: Полтора месяца, объясню почему. Потому что в процессе генеральной уборки, ну, помимо того, что нужно как-то кушать и отдыхать, еще приходилось, значит, передвигать мебель, поднимать, и в итоге эта генеральная уборка, она частично стала таким, как косметическим еще ремонтом, то есть там подделать, тут подбить, тут подклеить, и, в общем-то, это скорее не генеральная уборка была, значит,
0: а мини-ремонт у тебя.
1: А такое стихийное бедствие, я бы сказала.
0: А у меня, ты знаешь, у меня, наверное, даже это была не генеральная уборка, которая у меня месяц длилась, а генеральное захламление из одной комнаты в другую.
1: Это перенос хлама.
0: Да, да, это я гардеробную свою разбирала, то есть я поняла, что у меня по углам везде все торчит. Оль, я поняла, что, как это надо сделать.
1: Пусти меня к себе в гардеробную пожить.
0: Меня надоумили, приходи. Меня надоумили, говорит, ты сначала все туда вытащи, ага. И положи все в зал, и ты быстро разберешься, потому что да. Ну, как бы зал захламляет, да, ну, да, а там у меня там все это красиво такое. Угу. Оль, и началось, то работа, то настроения нету, то голова, то другое место, то я там в Москве, то мне надо срочно туда-сюда. Угу. Короче, Оль, месяц у меня вот эти вот вещи лежали в моей гостиной, где я даже йогу не могла делать, ну, благо это было лето, я делала ее на веранде. Ну, в общем, месяц я разбирала все, зато у меня сейчас там идеальная чистота. Я разобрала так, что для того, чтобы мне там все убрать, мне не надо ничего оттуда теперь выносить. Вот. Но я это, ну, месяц.
1: Обалдеть. В общем, ты знаешь, это как это, тут продолжаем перебирать необычные находки, я все-таки по ним пройдусь.
0: Давай.
1: Во время уборки наткнулся на свой любимый школьный телефон с клавиатурой такой раскладной. Сейчас скажу, Verizon марка, такой как маленький ноутбук открывается. Классно очень. С антенной даже. Старый непонятный стакан без отверстий на кухне был обнаружен, похожий на египетский флакон для духов. Вот так вот. Нашла женщина сокровище, которое, когда прибиралась в гараже, в общем-то, ноутбук Statesman Packard Bell, уже пожелтевший от времени вместо белого цвета. У нас там сообщение есть, Тань, пришло, зачитаешь?
0: Да, да, Эдуард пишет. Эдуард, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Ой, вы, оказывается, сегодня работаете, это хорошо. Добрый вечер, добрый вечер, Эдуард. А я чего только не находил. Я очень люблю кепки, и каждый год стабильно нахожу те кепки, о которых я уже совсем забыл. Я, кстати, очень люблю головные уборы, у меня очень много головных уборов, но я их очень редко ношу. И они мне причем идут все. Так что в этом плане, Эдуард, мы с вами похожи. Конечно, какие-то купюры находятся, какие-то заначки. А заначки в плане денег, вы имеете в виду?
1: Ну, да.
0: Не очень крупные, чтобы этому резко обрадоваться. Самая интересная находка за последнее время – игра Бонза. Это такой игровой плеер, популярен был в 90-х. Ну, понятно. И нужно, чтобы... Три комбинации. А, ну, понятно. И еще Тетрис. Вот. И еще куча обычных музыкальных кассет разных лет. Ну, вот кассеты я все выбросила.
1: Угу.
0: Ну, благодарим, Эдуард, в любом случае, что поделились с нами вашими находками.

0: знаешь, что в топе на самом деле находок? Старые наборы Лего.
1: Mm-hmm.
0: Вот, допустим,
1: из серии «Чемодан без ручки».
0: Да, Лего Касл, либо там Лего Гарри Поттер вот, с этим замком.
1: Надо детям,
0: да,
1: раздавать, есть, ну... Да, здесь просто вот раздавать через авитые такие,
0: ну,
1: вещи.
0: Ну и такая одна из необычных находок. Нашел в бабулином доме чашку с дыркой под ручкой. Не могу понять, зачем.
1: То есть специально.
0: Люди пишут, похоже на кружки с пробками антиугонками. Приносишь с собой в качестве брелка, и никто не пьет из такой кружки, кроме тебя. В общем-то, такие находки. Но у нас пока что есть композиция «Руки вверх, он не я», дальше Лина Сайфл «Бабочки», Иван Костров «Плачут небеса» и Дима Билан «Обними меня». Слушаем прямо сейчас.
2: Вечерний чех на радио «Комета» 92.6 FM.

0: Иномарка с пробегом, навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку, восстановим после ДТП, покрасим, будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Компания «Аквасервис». Все для комфортной жизни за городом. Септики, Топаз, Аквалос, Евролос, Тополь, бурение и обустройство скважин, монтаж отопления, дренажи. Находимся на выезде из города, напротив АЗС «Уна». Самая большая выставочная площадка септиков в Чехове. Наш телефон 8-906-022-66-22. 8-906-022-66-22.
2: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую – освежить прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды всего за 360 рублей. Закуски, салаты и горячие блюда, от которых сложно отказаться. Кулинария «Апельсин». Попробуйте и возвращайтесь снова.
3: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
4: С 1 апреля по 31 мая проходит акция. Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026.
5: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
7: Продолжается «Вечерний Чехов», и мы продолжаем вместе с Анной накидывать вам разные забавные истории. Аня, у меня тут есть парочка, позволишь, зачитаю.
8: Конечно, как я могу тебе позволить?
7: Пишет девушка: решила навести порядок в шкафу, еле заставила себя. Включила зажигательный музончик, чтобы работа шла веселее. Очнулась через час, когда поняла, что танцую перед зеркалом в юбке вместо топа, с шарфом вместо трусов и в валенках.
8: Ой, слушай, а помнишь, как у нас с тобой была тема, как... Самое оригинальное предложение, кто кому как сделал. И был один момент, когда муж с женой...
7: Что это?
8: У кого это, кстати?
7: Это неизвестно. Это что-то непонятное.
8: Ну, в общем, муж с женой делали генеральную уборку, и жена залезла... Ну, а жили они еще, не были расписаны. И она залезла там что-то на его полке свитера, что ли, раскладывать. А там в углу лежало кольцо. И который он хотел ей сделать предложение. Вот этот вечер, они там генерали, хотели в ресторан вечером идти. Ну и она такая: ой, а что это? Кричит ему, он приходит. В общем, она стоит на этом стуле в перчатках, там вся такая, в общем, в уборке вся. И он говорит, пришлось сделать ей предложение прям вот стоя, встал на колено прям во время генеральной уборки. Так что вот приятные сюрпризы могут находить люди.
7: Как бы, я не знаю, такой сюрприз прям, я не знаю, даже хотелось бы, чтобы кто-то нашел или нет.
8: Я бы хотел. А я, знаешь, как один раз сюрприз нашла? Когда я начинала свой путь сыроедения вегетарианства, и как раз я вышла замуж, причем я никогда никого не принуждаю, но муж решил тоже попробовать. Я стала ему готовить, он говорил, как вкусно, я типа решил. И как бы я вообще, то есть у меня даже в голове не было что-то заставлять, и как-то я тоже что-то убиралась в шкафу, представляешь, открываю шкаф и смотрю, у него в углу, значит, банка тушенки, хлеб черный, килька и сосиски. Ты знаешь, меня смутило один тот факт, что, ну, мой муж, он был очень разборчив в еде. Он никогда не купил сосиски, красная цена. То есть я вижу, что самое дешевое все. Тушенка, красная цена. В общем, короче, все, весь продукт дешевый. Я поняла, что это не про него. И я иду, и я плачу. Я говорю: Олег, ты что, говорю, из меня монстра делаешь? Я тебе что-то запрещаю? Ну, то есть, почему? Что? Да бери и ешь, что

0: тебе нравится. Ты же сам решил, и как бы это он говорит: Ань, ты знаешь, я не хотел тебя просто расстраивать, ты же понимаешь, что я это есть не буду, то есть, ну, я не буду, естественно, красная цена. И я, говорит, я просто, ну, мне вот так спокойнее, что это лежит где-то в углу. Я говорю, да пусть это в холодильнике лежит. То есть я даже расплакалась, что из меня делают монстра. То есть вот такие находки во время уборки у меня я находила.
1: Обалденно. Знаешь, вот девушка пишет еще, значит, ВКонтакте. Убиралась в кладовке, нашла книгу. Потом вспомнила, что ее подарили бывшему. Очевидно, когда мой парень-изменщик быстро убрался из квартиры, то забыла ее. Так как книжка была ему не нужна, решила почитать ее. А там между страницами лежало $200. Ха, а говорят, карма не существует. Кстати, вот похожая история, на самом деле, не самая приятная. Было 15 лет, с мамой лежали в больнице. Приехали домой и увидели, что абсолютно чистота в квартире. В голове не укладывается, что папа и уборка несовместимые вещи. Рассказала об этом маме, а в итоге казалось, что мама, что папа водил любовницу домой целый месяц, пока их не было.
0: Отлично.
1: Вообще.
0: Ну, это так себе вообще лайфхак, я хочу сказать.
1: Ужас вообще, мне кажется. Значит, и тут похожая история, но прям вообще такая прям вау, мне кажется. Затеяла уборку на кухню. На кухне мужик делал припахал, и вот находим странный сверток в морозилке. Темный, намерзший, с запахом Китая. Муж без задней мысли говорит, может, какие-то водоросли? В общем-то, положили растаивать, на свет явилась причина развода. Оказались черные женские капронки в сеточку. Она уже пишет, я такие не ношу. Внезапно вспомнилось, что коллега-любовница была то еще выдумщицей, начитавшись лайфхаков, решила заморозить колготки, чтобы они стали более прочными. В итоге оставила их в холодильнике дома у пары семейной. Ну и потом, собственно говоря, они с мужем разошлись с этой любовницей, а из вредности говорить ему не стало. Вот такие вот подлости женские, прям вообще кошмар какой-то.
0: Ты знаешь, вот я прочитала тоже в интернете, тут рекомендуют генеральную уборку делать... А, ну все, так, да-да, в следующем блоке уже.
1: Угу. Вот, в общем-то, Зуля пишет нам, привет, девчонки, находила пакет с пакетами, внутри был еще пакет, а в нем еще 3 пакета. Из такие находки. Ну что ж, слушаем по заявке Александра Сателлит POD и Алиса Трасса Е95 прямо сейчас на радио Комета. И потом вернемся к вам дальше.
2: Вечерний Техас на радио Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства?
2: Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома.
1: Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие,
2: сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж.
1: Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации.
2: Выгодные цены от производителя.
1: Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ Чехов». Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.

0: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове. ОП АКБ.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
3: Как всегда, все хорошее когда-нибудь заканчивается, Ань. И наше, в принципе, шоу
4: все
3: подходит
4: быстро,
3: к концу.
4: Не успели разогнаться даже.
3: Надо переходить уже на 3 часа, мне кажется, вечернего Чехова, и будет очень прекрасно все.
4: Ты знаешь, я уже про генеральную уборку хотела вот со своей стороны зафиналить. А, когда я была школьницей, мама меня заставляла генералить через раз в 2 недели. То есть через каждую неделю я пылесосила, вытирала пыль, это я помню очень хорошо. И через 2 недели я мыла полы, пылесосила и вытирала пыль. Ну, честно скажу, для меня это была каторга. То есть, ну, для меня вообще уборка, честно скажу, каторга. Я не бардачница, у меня в целом дома порядок, но я не могу для себя структурировать это занятие. Оль, для меня проще по чуть-чуть убираться каждый день.
3: Угу.
4: То есть, например, я себе, знаете, какой лайфхак придумала? Вот, кстати, у кого его нет, ребят, я вам сейчас расскажу, как мне понравилось мыть полы и пылесосить. Это такие два занятия, которых, ну, я не могу сказать, что я прям от них в восторге. Я купила себе пылесос, который ручкой вешается на

0: у тебя что-то упало. Ребят, вот эта ручка, которая висит на стене, ты ее снял и постоянно пропылесосил. Ну, я, наверное, сейчас не хочу давать рекламу, да, угу. Они разные есть. Там от 10 тысяч у меня...
1: В общем, поищите.
0: Да, поищите по отзывам, но это прям спасение, ребят. Я прям вот, ну, я кайфую. И купила себе на фиолетовом маркетплейсе ведро такое узкое с двумя отделениями, где вот это вот...
1: Суперское, у меня было такое.
0: Вот, ага. Как сказать, который переворачивающийся, ага, швабра.
1: Да-да-да.
0: И ты руками не касаешься, ты прям кипяток можешь налить и мыть полы кипятком. То есть,
1: идеально вообще.
0: Да, вот слушайте, я люблю теперь мыть полы. Вот купите себе инструменты, с помощью которых вы будете, вам будет нравиться это делать, и вы полюбите. То есть я просто научилась.
1: И получится себе такой метод Fly Lady. Американка Марла Сильви придумала систему, которая предполагает, что от уборки нужно получать удовольствие.
0: Вот. И еще я, кстати, стараюсь, когда убираться, я даже могу выключить музыку и ходить в состоянии сознания, как говорится, здесь сейчас. Потому что когда мы что-то делаем, у нас постоянно в голове роятся мысли. То есть мы на кого-то злимся, мы там что-то переминаем, какие-то там прошлое, то будущее. В общем, постоянно какая-то мешалка. Ребят, если вы будете такое состояние, знаете, вот вы прям, ага, вот вы взяли в руку швабру, и можете проговаривать: я подошел к стулу, отодвинул стул, взял тряпку. То есть вот это состояние, ты знаешь, Оль, кажется, ты медленнее это делаешь, а ты убираешься в разы быстрее. То есть ты не тратишь свои мысли на бесполезный этот шум, и у тебя настроения нет вот этого, потому что, ну, у меня бывает такое в уборке, у меня то злость, то радость, то, короче, ну, это человеческий
1: мозг. Можно, знаешь, еще как убираться? Можно идти по методу Кон-Мари. Японский консультант по наведению порядка Мари Кондо считает, что каждая вещь в доме несет в себе определенную энергию, позитивную или негативную. В общем-то, метод заключается в том, чтобы оставлять только те вещи, которые вызывают приятные эмоции и радость, а если предмет ассоциируется с чем-то негативным, его выбрасывают.
0: Ты знаешь, у меня на полу лежит 3 пеленки для собак.
1: Для собак.
0: Я тебя уверяю, Оль, я не могу сказать, что это мне прям восторг такой. Когда я иду и вижу, что там лежит, мне это не вызывает восторга, понимаешь?
1: Ну, я выкинула.
0: Я выкинула, но сразу положила другую. Но здесь такой момент, что оно как позитив, так и негатив вызывает. Поэтому, знаешь, бывают нейтральные вещи эти про это.
1: Знаешь, еще есть два метода, озвучу все-таки с твоего позволения. Метод анонимные лентяйки или анонимные неряхи. Автор системы — американская бизнес-леди Сара Фелдон. Основной принцип — найти правильное место для каждой вещи и возвращать ее туда, причем сразу же после использования. И похожий есть, в общем-то, метод. Это метод Лео Бабауты. В общем-то, блок о продуктивности у него есть и минимализме, и рекомендует убирать за собой на ходу. Поел — помыл тарелку. Увидел — пыль — подмел.
0: Оль, вот только хотела об этом сказать.

0: выходы. Это было сложно.
1: Ну а мы прощаемся. Всем пока-пока до пятницы. Всем положительных настроек.
0: А я до четверга полезно настроен на Донрой. Всем всего доброго.
1: И про выпускную песня для Зули 140 ударов в минуту. Выпускной. Всем пока!
2: Вечерний чех на радио Комета.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией.

0: свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77 77.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Супермен.
1: Радио Комета 92.6 FM. Радио Комета. Реклама.
2: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене.

0: Магазин «Экзит». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
1: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки, выход всегда есть. Разберем именно ваш случай, оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3, телефон 8-905-77-062-39.
2: Организация приглашает на постоянную работу юриста по гражданскому праву, желательно с опытом работы в судах. Испытательный срок 1 месяц. Телефон для связи: +7 916 626 02 63, +7 916 626 02 63.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

песни, которые я знал. И вот мой последний про то, что кончен бал. Что одному быть плохо, лучше быть вдвоем. Но я разбитый слаб, и я мечтаю об одном. О чем? Попробую.

0: реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
0: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
6: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Впервые Углич упоминается в летописи 1148 года. Местные жители относят основание своего города к 937 году, когда посланец княгини Ольги выстроил крепость на берегу Волги. По данным археологических раскопок, поселение на месте Угличского Кремля существовало приблизительно с начала нашей эры. Считается, что свое название город получил благодаря тому, что Волга здесь делает угол. Согласно менее популярной версии, на этом месте в древности выжигали уголь. Путеводитель. Углич находится в Ярославской области, в 92 километрах от Ярославля и в 230 километрах от Москвы. Город входит в состав Золотого кольца России. Добраться до Углича можно по железной и автомобильной дороге.

0: Эпиграф. Как известно, в Угличе был убит юный царевич Дмитрий. Эта историческая трагедия послужила началом так называемого «смутного времени». Как уже рассказывалось в прошлом выпуске, колокол, возвестивший о смерти царевича, был отправлен в ссылку в Тобольск, где его записали как первосыльный, неодушевленный. Перед ссылкой провинившийся колокол высекли принародно плетьми, отрубили одно ухо и вырвали язык. В 1380 году угличская дружина во главе со своим князем сражались на Куликовом поле. С Угличем связан еще один интересный факт. Местные жители с давних времен очень умело пользовались тем, что город стоит на Волге. Ловлей рыбы и отправкой торговых судов они не ограничивались. Верхом их изобретательности стал уникальный сплав на крепостях. В 1550-х годах под Угличем срубили крепость, собрали ее, проверили, далее крепость разобрали, сделали из нее плоты и отправили под Казань по воде в место, где река Свияга впадает в Волгу. Собрать крепость на новом месте удалось всего за 4 недели.
1: Как красиво! Первым делом, приехав в этот уютный городок, надо увидеть Угличский Кремль. Там среди зелени стоят с самого 15 века палаты царевича Дмитрия. Стоит посетить музей мифов и суеверий русского народа и подивиться невероятным фигурам кикимора, лешего, домового и других сказочных существ. В экспозиции музея «Библиотека русской водки», весьма популярного среди туристов, представлено более 650 сортов знаменитого напитка. Присутствует и дегустационный зал. Не менее любопытным считается и дом-музей легенды Углича. Туристы рассказывают, что наиболее сильное впечатление в Угличе производит удивительное сочетание красоты волжского пейзажа с дивными сооружениями древнего зодчества. Ну а далее неведомые дорожки приведут нас на берег Ладоги, откуда мы попадем на Валаам. Там, на неведомых дорожках. Радио Комета. 90.

0: улицах города и района 21 час.
1: Учеными были исследованы все календари с котиками, все часы с кукушкой и все будильники. Полученных данных достаточно, чтобы смело заявлять: воскресенье начинается не сразу.
2: Каждое воскресенье теперь начинается не сразу. С 9 до 11 утра на радио «Комета».
3: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
2: Радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно! Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92,6 FM. Радио «Комета». Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Комета. 92,6 FM.

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Чехове 22 часа.
1: Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
2: Да.
1: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
2: Да.
1: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов живой звук в эфире. Чероки-шоу. Ну что, так лучше?
2: Да. То, что на

Радио Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

прислушайся. Твоя весна на твоем любимом радио. Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Печальная история Сида Барретта, одного из основателей и участников первого состава группы Pink Floyd, хорошо известна поклонникам. До сих пор идут споры о том, нравственно ли было выгонять из группы человека, который стоял у ее истоков, пусть даже он настолько непрофессионально и даже безобразно себя вел. Как бы то ни было, но песня Shine On You Crazy Diamond — это посвящение музыканту.

Сид Барретт после расставания с Pink Floyd заходил в студию во время записи будущего альбома, и его жалкий вид вызвал слезы у Роджера Уотерса. По иронии судьбы, Сид появился как раз в тот момент, когда шла работа над вокальной частью, посвященной ему песни. Композицию написали Роджер Уотерс, Дэвид Гилмор и Ричард Райт. Сочиняя музыку, они отталкивались от первого гитарного проигрыша, который можно услышать в «Shine on You Crazy Diamond». Далее каждый из них что-то добавлял к песне, основную фразу, ставшую названием, придумал Гилмор. Но мысли о бывшем товарище постоянно терзали Уотерса. Он сам уже не помнит, как получилось, что он начал писать посвящение Сиду, в котором попытался выразить свое отношение к нему. Более того, создается впечатление, что Роджер оправдывается в песне, ведь именно он настоял на изгнании Барретта.

Изначально Shine On You Crazy Diamond предназначалась для предстоящего концертного тура группы по Франции, где она впервые прозвучала. После этого ее решили включить в альбом, так как она идеально вписывалась в общую идею пластинки Wish You Were Here. Песня, как известно, состоит из 9 частей, и ее общая длительность превышает 26 минут. Первые 5 частей открывают альбом, а последние 4 завершают его. Разбить композицию предложил Роджер Уотерс, и остальным членам Pink Floyd, за исключением Гилмора, эта мысль понравилась. Критики и публика в целом восприняли песню доброжелательно, хотя некоторые посчитали текст едва ли не оскорблением Сида Барретта. В заключительной части трека очень тихо звучит отрывок песни «See Emily Play», которую написал сам Сид Барретт. При работе над песней музыканты прозвали грустные гитарные ноты темой Сида.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Тебе все говорили: не делай этого. Что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10 утра.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

алкотестер. Непреклонен алкотестер. На работу я поеду, если вы...

Творчество Джона Толкина, родоначальника жанра высокого фэнтези, неоднократно вдохновляло многих музыкантов. Короли хардового звука Led Zeppelin, находясь под впечатлением от его эпопеи «Властелин колец», сочинили несколько композиций, а одна из них стала мега-хитом – знаменитая «Rumble On». Слова и музыку песни написали Джимми Пейдж и Роберт Плант. Последний настолько был потрясен «Властелином колец», что назвал своего пса бродяжником по имени главного героя книги Арагорна. «Rumble On» содержит первое обращение к работе автора. Это что-то несообразное. Голум и зло, которые украли девушку у бродяги. В тексте прямо упоминаются персонажи и названия «Властелина колец», но культовая фэнтезийная эпопея стала для автора не единственным стимулом. Критики считают, что в словах песни нашли отражение творческие поиски участников Led Zeppelin, их отношения с поклонницами и особенности гастрольной жизни. Да что там, все творчество Led Zeppelin об этом. Часто встретишь в рок-музыке обороты формальной вежливости, такие как «премного благодарен» или «спасибо за чудесный прием» и, конечно же, «блюбёрд» – певчая птица, аналогичная нашей синешейке у американцев «сиалия» или попросту «птица счастья». Я слушал, что сказала мне моя певчая птичка, но я не могу ее найти, я продолжаю скитаться, крошка. И, что самое главное, никакого хэппи-энда, как во многих других рок-балладах и в противоположности эпическим книгам Толкина, не просматривается. Кстати, в песне Джон Боем играет на загадочном инструменте. Возможно, это бонго, но некоторые утверждают, что речь идет о пластиковом ведре для мусора или футляре для гитары. Записали песню в 1969 году в студии Jaggi Sound, Нью-Йорк. Тогда группа находилась во втором концертном турне по Северной Америке. Трек вошел во второй номерной альбом Led Zeppelin. Что еще примечательно, Цепелины никогда не включали «Rumble On»,

в концертные программы. Впервые группа исполнила ее целиком вживую лишь в 2007 году на сцене в Лондоне. Тогда воссоединившиеся музыканты выступали на концерте памяти известного музыкального продюсера Ахмета Эртегана.

0: Радио «Комета». Реклама. Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
1: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
0: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошие

Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Вы слушаете радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета».

Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64 от 24 мая 2013 года. 16.

опозданий девочек и огорчений мам, неровных тетрадных клеточек, невыспавшихся по утрам.

0: Ведение каштанки 2 часа ровно.
1: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
2: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоей.

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: Люби, любя, и будь любимой. Я повторяю в сотый раз –